0: 行动的人员。美国中情局拒绝就该报道置评。古巴外交部副部长德克西奥表示，美方图谋并不令人意外，因为美国中情局长期针对古巴开展间谍、颠覆和破坏活动。好，继续来关注西班牙飞地休达的移民危机。休达地方政府长官比瓦斯六号在欧洲议会一场视频会议上表示，发生在休达的大规模非法移民越境事件已经造成至少100人死亡。比瓦斯还说，目前还有3000到5000名非法移民滞留在休达。在六号中午举行的欧盟委员会新闻发布会上，欧盟发言人说，西班牙政府已经阻止目前滞留在休达的非法移民前往西班牙本土及其他欧洲国家。六号是日本广岛核爆81周年，广岛核爆受害者团体代表当天在广岛市与日本首相高市早苗会面。核爆受害者团体代表表示，近来日本政府与执政党内部出现了各种论调，包括试图修改作为国策的无核三原则，或者谋求与美国核共享等，这与广岛核爆受害者的愿望背道而驰，绝不能容许。广岛核爆受害者团体联络会议事务局长田中聪司当天表示，高市早苗并未就坚持无核三原则做出明确表态，其态度十分含糊，他对此感到担忧。六号，广岛民众举行大规模游行，要求日本政府坚持无核三原则，反对解禁杀伤性武器出口等危险行径。
1: 日本政府今年四月正式修改了防卫装备转移三原则及其运用指南，原则上将允许出口杀伤性武器。抗议者表示，向他国出口可能助长战争的武器绝对不能接受。
2: 武器を売ったりするっていうのがなんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていう、そういう気持ちになんでなるのっていうのが、不思議でしょ。不思議っていうよりおかしな人間だねと思う。
3: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは戦争を関わっていることと一緒なので、なので本当に何だろう、人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
0: 关于日本政府发布2026年版防卫白皮书，俄罗斯外交部信息与出版司副司长法杰耶夫六号表示，日本加速再军事化，扰乱地区及全球安全局势，俄方希望日本铭记历史教训，坚持走和平道路。
4: Видимо, усиливающийся курс официального Токио на ремилитаризацию и использование для обоснования этих действий политических предлогов, надуманных, причем политических предлогов, таких как угрозы со стороны России и КНР.Еще раз хотели бы подчеркнуть, что не взаимодействие России и Китая, а именно шаги японского руководства, направленные на отказ от пацифистских положений собственной конституции, пересмотр взятых на себя обязательств, в частности, трех неядерных принципов, а также забвение итогов Второй мировой войны, как раз и являются теми факторами, которые негативно влияют на положение дел в сфере глобальной и региональной безопасности. Мы надеемся, что...Отмечаемая в эти дни годовщина американских бомбардировок, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, о которых мы тоже сегодня уже говорили, напомнит официальному Токио о необходимости безальтернативно следовать по мирному пути развития.
0: 坦赞铁路运营50周年庆祝活动近日在赞比亚首都卢萨卡举行。中国、坦桑尼亚、赞比亚三国政府、企业和坦赞铁路老员工代表等近200人参加。半个世纪以来，坦赞铁路为促进南部非洲国家的经贸发展发挥了重要作用，被沿线人民亲切地称为自由之路、友谊之路、发展之路。为了让坦赞铁路焕发新生机，中坦赞三国政府积极推进坦赞铁路激活项目，并发表联合声明，携手打造坦赞铁路繁荣带。舆论普遍认为，坦赞铁路的激活将有利于促进非洲大陆自由贸易区协定的成功实施。
5: 值得向世界推荐的中国品牌就是。